0: Правила искателей.
1: Надо стараться все делать хорошо. Плохо оно само получится.
2: Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Слова аудио, видео и диско переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу», «я учусь».
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Во время турнира шахматный мастер должен быть воздержанным монахом и хищником в одном лице. Хищником по отношению к сопернику, аскетом в повседневной жизни.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из двух частей, бикини, в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 50-х годах проходили ядерные испытания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Александр Головин. Александр Головин родился в 1996 году в городе Калтан Кемеровской области, небольшом шахтерском городке с населением чуть больше 25 тысяч человек. Отец работал на шахте, мать – бухгалтером. В 6 лет Сашу привел в футбольную секцию друг отца, местный тренер Александр Плюсунов. Способности проявились сразу. Мальчик одинаково хорошо бил с обеих ног и обладал отличной координацией. К сожалению, условий для профессионального роста не было. Футбольное поле в Калтане из-за снега было пригодно для игры всего несколько месяцев в году. Тогда 8-летний Головин начал ездить на тренировки в Новокузнецк. Каждый день отец или рейсовый автобус везли его за 30 километров в спортивную школу при клубе «Металлург Кузбасс». В 10 лет Головина не взяли в московский «Спартак». Сочли слишком худым. Не заинтересовались им и в «Локомотиве». Казалось, путь в большой футбол закрыт, но он поступил в училище Олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком к тренеру Сергею Васютину, воспитавшему Алексея Смертина. Именно Васютин, по словам специалистов, сделал из Головина игрока, способного мыслить на поле самостоятельно. В 2012 году 16-летнего Головина заметили скауты ЦСКА на турнире в Крымске. Он переехал в Москву, а уже через год стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной России до 17 лет. Редкое достижение для отечественного футбола. В том же году он забивал Манчестер-Сити и Мюнхенской Баварии в юношеской лиге УЕФА. В основе ЦСКА Головин дебютировал в 2014 году, а первый гол за главную сборную забил уже в 2015 в матче с Белоруссией, выйдя на замену вместо Романа Широкова. Через год, в 2016, он получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой футболист России. На церемонию Александр вышел в шахтерской робе в знак уважения к отцу и родной земле. Летом 2017-го лондонский «Арсенал» предлагал за Головина 8 миллионов фунтов. ЦСКА отказал. А через год грянул домашний чемпионат мира. В матче открытия Саудовской Аравии 22-летний Александр забил гол и отдал две голевые передачи. Британское издание 442 включило его в тройку главных открытий Мундиаля, а аналитический портал Who Scored в символическую сборную группового этапа со средней оценкой 8,3, выше, чем у Филиппа Коутиньо. После турнира клуб «Монако» заплатил за Головина 30 миллионов евро, рекордную на тот момент сумму для российских футболистов. В феврале 2021 года он оформил первый хет-трик в Лиге 1, став первым россиянином с таким достижением в истории чемпионата. Сегодня Головин – один из лидеров «Монако» и сборной России. Он провел за клуб больше 200 матчей, забил больше 30 голов и отдал больше 30 голевых передач. Осенью 2024-го продлил контракт до 2029-го. В команде он периодически выходит с капитанской повязкой, хотя сам признается, в детстве быть капитаном ему не нравилось. Он всегда хотел просто спокойно играть в футбол. При этом каждое лето он приезжает в Калтан, покупает форму для местных ребят и проводит детские турниры. В любой точке мира он помнит тот самый стадион в Сибири, с которого все начиналось.
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: В 18 веке картофельные поля французского агронома Антуана Пармантье охраняли вооруженные стражники. Работали они только днем, а ночью удалялись, позволяя людям красть картофель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан. В Кыргызстане есть немало красивых мест. Особенно много их в окрестностях Иссык-Куля. Украшением Боомского ущелья является река Чу с бирюзовой водой. В Семеновском ущелье завораживает святое озеро с изумрудной водой. Цветные горы каньона «Сказка» будто переносят на другую планету. А в ущелье Джиты-Огус туристы едут, чтобы увидеть гору с романтичным названием «Разбитое сердце», с которой связана старинная легенда. Утверждают, что сотни лет назад в ущелье жил богатый жестокий хан, у которого было множество жен. Однажды он охотился в горах и увидел молодую девушку. У нее был стройный стан, грациозная походка и длинные черные косы. Она была так красива, что хан на время потерял рассудок. Он бросил охоту, вернулся домой, но образ красавицы несколько дней стоял перед глазами. Хан не выдержал и велел слугам доставить ее в гарем. Весть о приказе хана долетела до девушки быстрее слуг. Не желая становиться рабыней ненавистного человека, она вместе со своим возлюбленным бежала в горы. Однако слуги отыскали их, убили юношу, а девушку привязали к седлу и повезли к хану. Когда всадники въехали в ущелье Джиты-Огус, сердце пленницы не выдержало перенесенной утраты. И она умерла. Прошли годы, и на том месте, где случилось несчастье, возникла гора красного цвета. По форме она напоминает разделенное на две части сердце. Во время дождя по склону горы стекают красные струи. Кажется, что сердце кровоточит. С горой связана еще одна легенда. По ней в красивую девушку одновременно влюбились два юноши. Поскольку она не смогла сделать выбор, они сошлись в поединке и в схватке убили друг друга. Девушка так сильно горевала, что сердце ее окаменело и треснуло, разделившись на две половинки. Гору «Разбитое сердце» любят посещать молодые пары. Согласно легенде, если возле горы они признаются друг другу в любви, брак будет прочным и долгим.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которая устраивала им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

искатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Президент России поручил запустить во всех регионах страны электронную оценку социальных учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В июне 2025 года Кабмин утвердил параметры проведения эксперимента, в рамках которого жители нескольких регионов оценят качество работы организации социальной сферы через портал госуслуги. Уточнялось, что эксперимент продлится весь 2026 год и предполагает, что после записи ребенка в детский сад или школу, посещение врача или занятия в спортивной секции, граждане получат электронную анкету с вопросами об организации процесса получения услуг. Качество работы можно будет оценить по пятибалльной шкале. Владельцам сайтов, информационных систем и приложений не нужно будет в течение 3 лет хранить данные о регистрации пользователей, ее отмене и авторизациях в привязке к номеру телефона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на новую редакцию 3-го пакета антимошеннических законов, так называемый «Антифрод 3.0». Минцифры России уже направила документ на межведомственное согласование. Об этом изданию заявил источник, знакомый с чиновниками нескольких профильных ведомств. Согласно новой версии законопроекта, из него также убрали положение о передаче согласия на обработку персональных данных и его отзыве через госуслуги. Кроме того, из новой редакции исчезло требование к интернет-площадкам проверять достоверность сведений о телефонных номерах, работающих на них иностранцев, а также ряд других норм. И в завершении выпуска: более трети россиян стали чаще следить за количеством белка в рационе, а 44% включает белковые продукты в каждый прием пищи. 54% считает, что надпись «высокое содержание белка» автоматически делает продукт более полезным, а 66% готовы за него переплачивать. Таковы данные исследования, с которыми ознакомилась газета «РУ». Среди продуктов с высоким содержанием белка россияне чаще всего выбирают яйца, мясо и творог. Около трети стали чаще покупать белковые версии привычных продуктов – протеиновые батончики, сыры с высоким содержанием белка и белковые десерты. Интерес к белку связан с трендом на здоровый образ жизни, советами близких и акциями в магазинах. Главное преимущество – длительное чувство сытости, поддержка необходимого уровня белка и польза для здоровья. При выборе продуктов жители страны смотрят на натуральный состав и количество белка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Россия 360. Удмуртия. Природный парк Усть-Бельск. Природный парк Усть-Бельск площадью 1770 гектаров раскинулся в Каракулинском районе на юго-востоке Удмуртии. В этом месте соединяются реки Белая и Кама. На карте охраняемых территорий республики парк появился в 2001 году. В этих местах преобладают широколиственные леса, которые покрывают склоны небольших холмов. Особенностью южной части Удмуртии является наличие фауны, которая не встречается в других районах. Парк разделен на три зоны. Имеется туристическая зона, где можно рыбачить, собирать грибы и ягоды. На территории парка насчитывается более 440 видов высших растений, из которых 18 занесены в Красную книгу. Это молочай болотный, эстрагон, алтей лекарственный и другие. В реках водится 36 видов рыб, включая такие редкие, как стерлядь, белуга и осетр. Пернатых еще больше – 165 видов. Если повезет, можно повстречать чернозобую гагару, болотного луня или орлана белохвоста. Мир млекопитающих представлен 35 видами. В основном это мелкие животные, вроде бобров, зайцев, барсуков. По самым интересным и красивым местам парка проложены пешие и водные туристские маршруты. Есть специальный маршрут, посвященный байбаку. Так называется крупный сурок, известный многим по фильму «День сурка». Тропа проходит по местам, где поселилась большая колония этих зверьков. Во время прогулки по берегу Камы можно увидеть постройки бобров, гнезда птиц и гигантские муравейники. Пользуются популярностью водные маршруты. По воде можно добраться до самых укромных уголков парка, где животные чувствуют себя максимально вольготно. Популярностью пользуются чигандинские пещеры. Вход в одну из них расположен на высоте 6 метров. Отсюда открывается живописная панорама места, где сливаются реки Белая и Кама. С пещерами связано несколько легенд. По одной 5000 лет назад в пещере жило племя, которое потом ушло по подземному туннелю, замуровав вход. По другой здесь укрывались казаки Ермака. Третий утверждает, что в пещере прятали сокровища разбойники, которые грабили проходящие по Каме суда. Тайны пещеры притягивают искателей приключений словно магнит.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Во время верблюжьих бегов, популярного развлечения в Объединенных Арабских Эмиратах, верблюдов погоняют закрепленные на их спинах роботы с кнутами.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели «Планета».
1: Озеро Лох-Несс в Шотландии в представлении не нуждается. Об ископаемом чудище, которое водится в его пучинах, написано столько, что вряд ли можно рассказать что-нибудь новое. А может, лохнесского чудовища никогда и не было? Но тогда почему так упорные очевидцы, утверждающие, что видели его своими глазами? За все годы был зафиксирован 1081 случай наблюдения феномена. Значит, что-то все-таки есть. Ведь дыма без огня не бывает. Считается, что первыми, кто обнаружил таинственное существо в озере, были римские легионеры. В VI веке его наблюдали кельты. В XVIII веке неведомое существо спугнули строители дороги. Больше всего исполинских саламандр встречали в XIX веке. В 1880 году при полном безветрии перевернулся и ушел на дно небольшой парусник. Описания чудовища в целом у всех совпадали. Новая эпоха Лох-Несса началась в 1934 году, когда лондонский врач Кеннет Уилсон сфотографировал плывущее по озеру существо, похожее на доисторического ящера. Чудовище тут же окрестили Несси и начали активно охотиться за ним. В те времена только начали находить останки динозавров, поэтому рассказ о ней приобрел научный оттенок. В 1960 году аэронавту Тиму Динсдейлу удалось с воздушного шара снять плывущее существо на кинопленку. Утверждают даже, что крупное животное с двумя парами ласт и хвостом разглядели на космическом снимке озера. Так обитает ящер в Лох-Нессе или нет? Увы, ответа на этот вопрос пока нет. Все поиски пока что не увенчались успехом. Зато очень успешен туристический бизнес на его берегах.
0: Искатели «Планета».

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть.

ли таких красот и чудес? Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина

0: неимоверный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на большой вес и габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный суматори должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: «Радиоискатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал писатель Евгений Водолазкин. Евгений Германович Водолазкин родился в Киеве в 1965 году, но уже много лет живет в Петербурге и считает этот город своим. По образованию он филолог, специалист по древнерусской литературе, и долгое время его жизнь была связана с академической наукой. Водолазкин самый молодой в России доктор филологических наук, и это звание он получил задолго до того, как стал знаменитым прозаиком. В литературу Водолазкин пришел не через громкие дебюты, а через глубокое погружение в текст, в слово, в историю. Его первый большой роман «Соловьев и Ларионов» вышел в конце 90-х, но настоящая слава настигла Евгения Водолазкина в 2012-м, когда увидел свет «Лавр». Книга, написанная в жанре средневекового жития, рассказывает о лекаре, который потерял любимую и выбрал путь юродивого. Это история о времени, о памяти, о движении к свету, и она оказалась нужна читателям во всем мире. Сегодня «Лавр» переведен больше, чем на 30 языков. В России его переиздают каждый год, а британская газета «The Guardian» включила роман в десятку лучших книг мировой литературы о Боге. После «Лавра» были «Авиатор» — роман о человеке, замороженном в 30-е годы и очнувшемся в 90-е, о любви, ненависти и прощении. Потом «Брисбен» — история о музыканте, теряющем голос. И, наконец, «Чагин» — книга о человеке, который ничего не может забыть, и эта невозможность забывать становится для него настоящим адом. В 2025 году случилось событие, которого поклонники Евгения Водолазкина ждали давно. На экраны вышла экранизация романа «Авиатор». Режиссером фильма стал Егор Кончаловский. А главные роли исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский и Евгений Стычкин. Премьера состоялась 20 ноября, в день рождения жены писателя, филолога Татьяны Руди, что стало для него особенно символичным. Сценарий для картины стал последней работой выдающегося драматурга Юрия Арабова, ушедшего из жизни в 2023 году. Сам Водолазкин принимал активное участие в создании фильма и остался доволен результатом, хотя и признает, кино — это другой язык, другая стихия. По его словам, фильм не повторяет роман буквально, но внутреннее сходство с книгой у него полное. Водолазкина называют одним из главных русских писателей современности. В 2018 году в Кракове прошла международная конференция, целиком посвященная его творчеству. В ней участвовал 91 исследователь из 19 стран. Романы Евгения Германовича возглавляют литературные рейтинги в Румынии и Словакии. Он лауреат «Большой книги» и «Ясной поляны». При этом сам Водолазкин остается петербургским интеллигентом, который живет на петроградской стороне и любит гулять по городу, населяя его своими героями, островитянами, независимыми в суждениях и смелыми в поступках. А если спросить Евгения Германовича о любимых писателях, он назовет Гоголя и Толстого, тех, кто, по его словам, точнее всего объясняет русскую действительность. В прозе Водолазкина всегда есть время и память, история и современность, боль и надежда. И еще удивительное чувство, что древнерусская литература вдруг оказалась живой и говорящей с нами на одном языке.
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать. Ученые смогли отследить историю появления вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. Так называемый нулевой пациент жил в Камеруне, Африка, и заразился вирусом в 1908 году, предположительно во время охоты на шимпанзе.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом, тайна третьей планеты.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Каменск-Шахтинском на 104.2 FM. Город Каменск-Шахтинский находится в Ростовской области. Согласно легенде, первыми жителями казачьего поселения стали 22 казака, принимавших участие в восстании Степана Разина. Станица появилась на берегу реки Малая Каменка, по которой и получила название. В течение полутора столетий Каменская несколько раз переезжала с места на место, пока не оказалась на берегу реки Северский Донец. Статус города и название Каменск-Шахтинский станица получила в 1927 году. Каменские казаки принимали активное участие в войне с Наполеоном. Громить французов их водил сам атаман Платов. После революции казаки оказались втянуты в водоворот гражданской войны. Каменцам пришлось воевать как на стороне белых, так и красных. Например, Африкан Багаевский был одним из командиров белого движения, а его одностаничник Ефим Щеденко оборонял от белых Царицын под командованием Ворошилова. В те времена казака невозможно было представить без коня. Но прошло 100 лет, и на улицах Каменск-Шахтинского стало невозможно увидеть коней. Самые лихие казаки пересели на мотоциклы и стали байкерами. Свидетельством тому – железное дерево, сделанное из настоящих мотоциклов. Оно высится у трассы Дон при въезде в город. Верьте глазам своим, памятник так и называется – дерево из мотоциклов. За ним высится здание байк-отеля. Это не просто гостиница, а своеобразный центр байк-культуры. Перед входом стоит гигантский ржавый мотоцикл с пулеметом. Человек в его седле кажется лилипутом. В вестибюле вы оказываетесь на старой заправке. На бензоколонках красуются надписи «Чай», «Кофе». Шутка поднимает настроение. Всюду стоят канистры, бочки из-под ГСМ. Тут же пасутся железные кони, мотоциклы. Они тоже являются частью интерьера. Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, у мамы Ванечку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А папа так копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: В мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны, Узбекистан и Лихтенштейн, могут называться сухопутными второго порядка, так как с

0: со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к мировому океану.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смаж оба кольта, Винчестер как следует смаж, и трогай в дорогу, поскольку

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регион и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: на самом деле значит «довести до белого коленя». В переносном смысле это выражение трактуется как «разозлить до бешенства», «неконтролируемой ярости». Но в прямом смысле его употребляют в кузнечном деле. Когда металл нагревают при ковке, он в процессе повышения температуры меняет свой цвет. Сначала становится красным, потом оранжевым, затем желтым и, наконец, ослепительно белым. Температура при этом достигает 1300 градусов. Дальше уже металл расплавится и закипит. Так и с людьми не стоит доводить их до белого коленя, потому что дальнейшая стадия может быть непредсказуемой. Интересно, что у выражения есть синонимичное «довести до кипения», и оно тоже связано с предельной температурой.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Самые надежные и ликвидные акции на бирже называют голубыми фишками. Термин происходит из казино, где голубые – самые дорогие фишки в разных играх.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: позволили Аль-Батани разработать метод исчисления точного расположения здания на Земле. С практической точки зрения это помогло строить мечети, направив их в сторону Каабы. Благодаря вычислениям Аль-Батани с такой ориентацией стали строить все мечети на Востоке. В современном же мире тригонометрические уравнения способствовали созданию GPS-системы. Аль-Батани вычислил солнечный год с такой точностью, что его данные почти полностью совпадают с современными. Погрешность составляет всего 24 секунды. Зидж Аль-Батани был переведен на латынь в 1116 году. Он оказал большое влияние на европейскую астрономию вплоть до Николая Коперника. В честь Аль-Батани назван кратер Аль-Батани на Луне.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислые отброжения рис выбрасывали. Уже японцы в 14-16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Йохай Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, у мамы ванечку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А папа так копыт пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Мозг не чувствует боли. При проведении большинства операций на открытом мозге пациент остается в сознании. Только так хирурги могут быть уверены, что когнитивные функции не страдают. Перед вмешательством в мозг не вводят анестезию. Она ему не нужна.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Радиоискатель. Вы слушаете Радиоискатель.

Байкал уникален во многих отношениях. Это самое глубокое озеро на планете, крупнейший источник чистой питьевой воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии. В байкальской воде содержится ничтожное количество взвешенных минеральных веществ и органических примесей, что обуславливает идеальную прозрачность. Падение брошенной в воду монетки можно наблюдать до глубины 40 метров. По этой же причине на озере очень прозрачный лед. Зимой кажется, что под ногами не твердое покрытие, а бирюзовая бездна. Для автомобилистов лед представляет огромную опасность, поэтому перед началом зимы все меняют летнюю резину на зимнюю. Кто хоть раз попадал в занос на скользкой дороге, прекрасно знает, что машина становится неуправляемой. Байкальский лед не только прозрачный, но и очень гладкий. Он буквально зеркальный. По нему не то, что гонять на автомобиле. Ходить непросто. Однако на соревнованиях дни скорости на льду Байкала не только гоняют, но даже ставят рекорды. Состязания проходят в период с января по май, когда лед наиболее прочный. Пилоты

имеют гоночные лицензии. Участвовать могут самые разные транспортные средства. От картов до грузовиков. Соревнования проходят в разных номинациях. Достижение максимальной скорости, рекорды на дистанции 1 километр, минимальный тормозной путь. Трасса для рекордных заездов имеет длину 13 тысяч метров. Длина имеет значение. Бывает, что только на торможение требуется 2 километра, а на разгон уходит до 5 километров. Успех во многом определяют шины. Недавно на Байкальской кольцевой трассе состоялся первый в истории 24-часовой заезд на скорость, на льду, в котором приняли участие 3 Porsche и 9 пилотов, которые менялись каждые 9 кругов. За сутки каждый из этих 9 участников проехал около 2500 километров. Средняя скорость движения составила 103 км в час. Это была настоящая гонка на выносливость. А во время соревнований на скорость на 1 км был достигнут результат 299 км в час. И это на льду, где коэффициент сцепления шин с покрытием в 10 раз меньше, чем на мокром асфальте.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто торгом, затем стал новым торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Благовещенске на 92.1 FM.
1: Благовещенск – город в Амурской области на границе с Китаем. Он раскинулся на левом берегу Амура. На противоположном берегу, всего в полукилометре, находится китайский город Хэйхэ. По обе стороны границы преобладает высотная застройка. Глядя на жилые массивы, трудно поверить, что когда-то здесь были джунгли, в которых обитали динозавры. Об этом красноречиво свидетельствует кладбище динозавров, обнаруженное на окраине Благовещенска в конце 40-х годов прошлого века. Любопытно, что уникальный объект обнаружили не ученые, а благовещенский школьник, который в карьере случайно откопал кости рептилий. Находку он отнес в краеведческий музей, чем произвел фурор. Раскопки позволили палеонтологам собрать уникальную коллекцию костей, не имеющую аналогов в мире. Ученые даже открыли вид динозавров, которые водились только в этих местах. Их окрестили амурзаврами. Ящеры жили примерно 65 миллионов лет назад. Настоящим подарком стала находка прекрасно сохранившихся зубов и костей тираннозавра, а также позвонок диплодока. Этот монстр обитал здесь 100 миллионов лет назад. Сейчас самая крупная в России коллекция костей динозавров хранится в Благовещенском палеонтологическом музее. Она включает такие экспонаты, которые приравнены к национальному достоянию. Ящеров можно увидеть даже в городе. Нет, это не результат успешного клонирования. Просто в память об уникальной находке на набережной Амура установили 7-метровую скульптуру амурзавра. Пока что ученые вскрыли только верхний слой. Палеонтологи утверждают, что глубины могут скрывать несметные богатства. Если перекопать весь Благовещенск, получится Преамурский парк юрского периода. Подобные открытия могут значительно расширить наши представления о древней истории планеты. Но уже сейчас Благовещенск можно уверенно назвать российским центром динозавроведения. И слава его уже вышла далеко за пределы страны.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. Я все пробую начать.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».

искатель. Хочу все знать. Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Минздрав России расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров, включив в него позиции участковой медсестры и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. Об этом сообщает ТАСС. Данное изменение вступит в силу с 1 сентября. Уточняется, что медсестры и фельдшеры смогут работать в качестве заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. В случае наличия образования по лабораторной диагностике специалист может стать главным лаборантом. Кроме того, есть возможность занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры. Главный фельдшер может заниматься управлением сестринской деятельностью при условии наличия степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов составляет 700 граммов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более 1 килограмма. По словам пресс-службы, для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент ранца – широкие и мягкие регулируемые лямки. И в завершении выпуска самым популярным литературным персонажем, с которым россияне начали бы бизнес, стал профессор Преображенский из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Его выбрали 17% опрошенных. В вопросе о том, кто из героев мог бы построить наиболее успешный бизнес, лидером стал Остап Бендер. За него проголосовали 18% респондентов. Аналитики рассказали, что Остап Бендер также был признан лучшим переговорщиком среди литературных персонажей. За него проголосовали 24% респондентов. При этом 11% участников опроса заявили, что не стали бы вести бизнес с Остапом Бендером. Чаще опрошенные отказывались только от сотрудничества с Плюшкиным и Обломовым. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели «Планета».
1: Популярной достопримечательностью может быть даже заброшенный шахтерский городок. Таковой имеется в чилийских Андах. В 2006 году ЮНЕСКО включило город Сьюэл в список всемирного наследия человечества. Чилийское правительство объявило его национальным памятником. И все из-за того, что он является образцом создания крупного горно-промышленного шахтерского поселения в труднодоступном месте. Обычно, если месторождение находится далеко от цивилизации, добычу полезных ископаемых организуют вахтовым способом. Семьи рабочих живут в крупных городах или поселках. Горняки ездят на работу на 2-4 недели, а потом отдыхают. Компания Braden Cooper поступила иначе. Когда в Чили открыли крупнейшее в мире месторождение меди, она просто-напросто возвела возле шахты целый городок. Это произошло в 1904 году. Поскольку поселение расположено на крутом склоне горы, в нем нет дорог. Они просто не нужны, поскольку автомобили не способны преодолевать такие уклоны. Дороги заменяет одна единственная широкая лестница, которая ведет к железнодорожному вокзалу. Все дома построены вдоль нее. Здания окрашены в яркие цвета – желтый, красный, синий. Считалось, что это будет улучшать настроение жителей. В городе была больница, церковь, театр, боулинг и даже бассейн с подогревом. В нем проживало около 15 тысяч человек. Однако судьба Сьюэл типична для шахтерских городков. Во второй половине 20 века месторождение истощилось, и рабочих переселили в другие города. Горный поселок начали было сносить, но потом решили сделать из него музей. Идея оказалась удачной.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели. Россия.
1: В 1912 году братья Александр и Михаил Шерегешевы открыли в горной Шории, что на юге Кемеровской области, месторождение железной руды. Вскоре здесь появился горнецкий поселок, который назвали Шерегешем. Долгое время он был типичным для Кузбасса промышленным центром. Тогда невозможно было представить, что он станет крупнейшим горнолыжным центром страны. А началось все в 1981 году, когда на склонах горы Зеленой построили горнолыжный центр для проведения спартакиады народов РСФСР. Этому способствовали живописная природа и подходящие параметры горных склонов. После окончания соревнований горнолыжный центр передали любителям. Из Новосибирска и Новокузнецка в Шерегеш запустили туристические поезда. Развитию курорта мешало отсутствие полноценной инфраструктуры. Коренной перелом произошел в конце 80-х, когда начали строить новые трассы, гостиницы, базы отдыха. Из Новокузнецка протянули качественное шоссе. В Шерегеше начали проходить соревнования не только российского, но и международного уровня. В 2015 году курорт поставил рекорд. За сезон его посетило более миллиона туристов. По этому показателю в России он занял первое место. В настоящее время на курорте насчитывается 15 трасс. Самая длинная имеет протяженность 3900 метров. Высшая точка находится на отметке 1570 метров. Это, конечно, не Альпы, но вполне достаточно, чтобы получить порцию адреналина. Зону катания образуют 4 вершины – Зеленая, Мустанг, Утуя и Курган. На склоны лыжников поднимают 19 подъемников. Климат позволяет полноценно кататься с ноября по май. Курорт действует не только зимой, но и летом. В теплое время года туристам предлагают походы к гранитным останцам «Верблюды» и «Чертов палец», к пещере «Парлогольская». Чтобы полюбоваться красотой горной Шории из птичьего полета, достаточно подняться на подъемнике на гору Зеленая. На ее вершине в полной мере осознаешь, что означают слова из песни «Зеленое море тайги».
0: Искатели. Россия.

0: Искатель. Хочу все знать. За убийство одного казака другим была предусмотрена жесточайшая казнь. Его закапывали заживо вместе с убитым. Но самым страшным преступлением считалось воровство внутри сечи. Даже самая незначительная кража каралась казнью.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – физик Юрий Цалакович Оганесян. Юрий Оганесян родился в Ростове-на-Дону в 1933 году в семье архитектора. Детство провел в Ереване и, казалось, был готов продолжить семейную традицию. В Москву он приехал поступать в архитектурный институт. Но Юрий Цалакович поддался азарту друзей и подал документы в Московский механический институт, который готовил специалистов для атомной отрасли. Так случай определил судьбу. После окончания института в 1956-м Юрий Цалакович Оганесян попал в лабораторию к академику Георгию Флёрову. Работа шла трудно, не хватало оборудования, эксперименты продвигались медленно. В одну из ночных смен в лабораторию неожиданно приехал сам Игорь Курчатов. Молодой Оганесян, не побоявшись, прямо рассказал ему обо всех проблемах. Курчатов велел составить письменный доклад, и через год в подмосковной Дубне начали строить новый ускоритель, лучший в мире для работы с тяжелыми ионами. Оганесян переехал в Дубну и остался там навсегда. В 1970-м он защитил докторскую диссертацию. Позже возглавил лабораторию ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований. Именно здесь, под его руководством, были синтезированы новые химические элементы от 104 до 118. Самый тяжелый из них, 118, открытый в 2006 году, назван в его честь. Оганесон. Это уникальный случай при жизни ученого. Элемент таблицы Менделеева, носящий имя российского физика. Среди его открытий – механизм холодного слияния массивных ядер, который сегодня используют в лабораториях по всему миру. Он автор фундаментальных трудов по синтезу новых элементов, академик Российской академии наук, профессор МГУ и множество зарубежных университетов. При этом о своих заслугах говорить не любит, предлагает спрашивать у коллег. В свои 93 года Юрий Цалакович продолжает работать и ведет активный образ жизни. Встает в 5 утра, проходит пешком 3-4 километра. Говорит, что привык к спорту еще в студенчестве. Играл в футбол, баскетбол, бегал на коньках. В Дубне Оганесян много лет выступал за местную футбольную команду и уверен, движение помогает ясно мыслить. Сейчас в Дубне работает новая лаборатория, фабрика сверхтяжелых элементов, аналогов которой в мире нет. Сам Юрий Цалакович Оганесян допускает, что таблица Менделеева может расшириться вплоть до 180-го элемента и продолжает ставить эксперименты, чтобы доказать это.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила личку мячик».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Изначально лосины были частью мужской парадной одежды и изготавливались из лосиной кожи. Отсюда их название.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Иркутске на 103.1 FM.
1: Существует ложный стереотип, что Иркутск находится на Байкале. На самом деле от города до озера 66 километров. Иркутск раскинулся на берегах Ангары в месте впадения в нее притока Иркут. В 1661 году по заданию енисейского воеводы русский первопроходец Яков Пахабов основал здесь Иркутский острог. Об этом событии напоминает памятник основателям Иркутска на набережной Ангары. Возле памятника оборудована смотровая площадка. С этой точки Ангара предстает во всей своей красе и мощи. Ширина реки в этом месте превышает 400 метров. Чудо, но вода не замерзает даже в лютые морозы. В Сибири это редкий случай, когда в январе можно покататься на лодке. В Иркутске это реально. Ангара в этом месте не покрывается льдом никогда, даже если на дворе минус 40. Как это ни парадоксально, замерзнуть реке не позволяет Байкал. Ангара берет начало в глубинах озера, где температура воды составляет плюс 4 градуса. Этого хватает, чтобы противостоять морозу на пути до Иркутска. При этом сам Байкал покрыт толстым слоем льда. Лишь растеряв в городе тепло, за Иркутском река покрывается ледяным панцирем. Со всех сторон город окружают леса и луга. Окрестности представляют собой слегка всхолмленную равнину. Геологи такой ландшафт называют пенепленом. В городе имеется множество скверов и парков, среди которых реликтовая Кайская роща.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Население городка Уитир на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Евгений Дога. Мой ласковый и нежный зверь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре 2026 года. Об этом сообщил министр экономразвития Российской Федерации Максим Решетников, передает ТАСС. По его словам, российские туроператоры на данный момент формируют туры, которые включают посещение Мьянмы одновременно с посещением одной из соседних стран. Решетников отметил, что такой формат позволит разнообразить путешествия и увидеть больше мест. Министр добавил, что Мьянму посещает около 4000 российских туристов в год. С января текущего года между двумя странами действует безвизовый режим. В России педагогам предоставляется право на отпуск длительностью до одного года, который они могут взять спустя 10 лет непрерывной работы. Во время отдыха за преподавателем сохраняется его рабочее место, подчеркнул в беседе с RT доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он пояснил, что продолжительность непрерывной педагогической работы определяется на основе записи в трудовой книжке или данных о стаже. При соблюдении условия учитель имеет право оформить отпуск на год, подав соответствующее заявление, которое затем оформляется распорядительным актом организации. Он подчеркнул, что во время длительного отпуска педагога не могут перевести на другую работу или уволить. Исключения касаются только случаев ликвидации организации. И в завершении выпуска кот Леопольд из советского фильма «Приключения кота Леопольда» оказался самым популярным персонажем детских произведений в России, пишет газета «Ру». В опросе поучаствовало более 1500 человек. Он приурочен ко дню рождения Чебурашки, который отмечается 20 августа. В топ-10 любимых персонажей также вошли Чебурашка, доктор Айболит, Винни-Пух, Карлсон, Маленький принц, Заяц из «Ну погоди», Незнайка, Кот Матроскин и дядя Федор. Все опрошенные заявили, что для всестороннего развития ребенка необходимо показывать ему детские досуговые произведения, музыку, книги, кино и мультфильмы во время отдыха. Респонденты считают, что герои таких работ учат детей доброте, умению дружить, справедливости, честности, ответственности и вере в себя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте поговорим про эскимо. Название этого мороженого действительно связано с жителями Крайнего Севера, эскимосами. Но не они изобрели лакомство. Автором эскимо был американский учитель и торговец сладостями Кристиан Кент Нельсон. Однажды к нему пришел мальчик, который не мог выбрать между мороженым и шоколадом. Денег ему хватало только на что-то одно. Тогда Нельсон решил объединить два десерта, чтобы дети больше не мучились таким сложным выбором. Первая партия нового мороженого в дословном переводе называлась «Плитка, заставляющая меня кричать». Когда она стала хитом на местной ярмарке, Нельсон решил найти партнера. Им стал производитель шоколада из Чикаго Рассел Стоувер. Последний настоял на новом названии «Эскимо Пай», то есть «Пирог эскимоса». Вскоре мороженое в шоколаде стало популярно по всему миру. В Советском Союзе оно появилось в середине 30-х годов. Считается, что это произошло по личной инициативе Народного комиссара продовольствия Анастаса Микояна. После визита в США он распорядился наладить производство десерта на родине и даже издал приказ: мороженое следует сделать массовым продуктом питания, выпуская его по доступным ценам. Спасибо, товарищ Микоян, за наше счастливое детство.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Более 95% лососей, которых выращивают на фермах, глухие. Основная причина заключается в веществе, добавляемом в воду для ускорения роста рыбы.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжение в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их камикадзе, что означает «божественный ветер». А во Вторую мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Если для России Пушкин наше все, то для Бразилии наше все – это футбол. Популярная спортивная игра является здесь символом национального единства и даже своеобразной религии. В нее играют с детства, а болеют до глубокой старости. Именно поэтому визитной карточкой страны является стадион Маракана, который до недавних пор считался крупнейшим в мире. Маракана – маленькая речка в Рио-де-Жанейро. В 1948 году на ее берегу начали строить гигантскую чашу из бетона. Новый стадион понадобился для проведения чемпионата мира в 1950 году. Он должен был заменить старый клубный стадион «Васко да Гама». Спортивному сооружению присвоили имя «Марио Фильо». Так звали бразильского журналиста, благодаря которому проект стал реальностью. Стадион имеет форму овала. Над трибунами устроен огромный козырек. Изначально поле от трибун отделялось рвом с водой. Но сделано это было не для того, чтобы защитить игроков от разъяренных болельщиков. В этих местах нередки тропические ливни, которые легко могли затопить поле. Во время дождя вода стекала в ров по специальным водостокам. Его засыпали во время реконструкции в 2014 году, когда появились новые технологии сброса воды. Сразу после открытия стадиона состоялся первый матч между сборными Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Автором первого гола стал Валдир Перейра, более известный под именем Диди. Так состоялось крещение новой спортивной арены. Во время четвертого чемпионата мира стадион вместил почти 200 тысяч зрителей. Это стало абсолютным рекордом, который не побит и поныне.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Британская шпионка Филлис Латур, следившая за нацистами во Франции.

0: Заповедная Хакасия. Справка.
1: Памятник природы регионального значения Ачурский бор находится в Алтайском районе Хакасии в Кайбальской степи Южно-Минусинской котловины. Он

0: настоящий, хвойный, с ровными рядами сосен и кедров. Это Ачурский бор, один из трех рукотворных зеленых островов посреди степного пояса Хакасии. Но в отличие от древней тайги, этот бор совсем молодой. Начало 90-х годов прошлого века. Ветер поднимал тучи пыли, пересыхали поля. Тогда люди решили, здесь, посреди степи, нужно посадить лес. Тысячи сосен и кедров высадили вручную. Ровными рядами, как солдаты на параде, они пошли в атаку на засуху. Эту уникальную лесную культуру основала заслуженный лесовод России Галина Васильевна Бац, посвятившая охране и восстановлению природы Хакасии более 40 лет своей жизни. Прошли десятилетия. Сегодня те молодые саженцы стали высокими деревьями, а их стройные аллеи – главная примета этих мест. Преобладают в бору сосновые и сосново-березовые насаждения различного возраста. Доминирует сосна сибирская, кедр. Единично встречаются лиственница сибирская и береза повислая. Основной фон растительности в Ачурском бору – это рукотворные насаждения. Под их пологом – веяник наземный, осока – узколистная, мятлик – аргунский, а всего ученые насчитали здесь больше 150 видов высших растений. Некоторые из них занесены в Красную книгу – остролодочник, лапчатка изящнейшая, незабудочник енисейский. Они цветут здесь каждое лето, напоминая, что в любом лесу есть место древней природе. А над головами между сосен проносятся крылатые хищники. Полевой лунь, перепелятник, истребиная сова – редкие гости, которые заглядывают в Ачурский бор на охоте. Вяхерь, лесной голубь воркует где-то в кронах. Под ногами шуршит заяц-русак, пробирается степной хорь, а в глубине у опушки можно заметить мордочку сибирской косули. Это место не просто лес. Это диалог человека и природы, где человек однажды протянул руку, а природа ответила. Для посетителей в Ачурском бору обустроены туристические стоянки со скамейками и местами для костра. Можно гулять по аллеям, собирать грибы и ягоды, слушать птиц, фотографировать ровные ряды сосен. Они удивительно фотогеничны. И просто дышать. Хвойный воздух смешивается со степными травами, и получается тот самый вкус Хакасии, который ни с чем не спутаешь. Главное правило. Вы в гостях у памятника природы. Не ломайте деревья, не рвите краснокнижные цветы, не сорите. Разводите костры только в отведенных местах. Тогда этот рукотворный лес простоит еще 100 лет и будет радовать внуков и правнуков. До встречи в заповедной Хакасии.
1: Заповедная Хакасия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Самая многочисленная этническая группа в США – это потомки немцев. Общее число тех, кто считает своей

0: корни немецкими полностью или наполовину, составляет около 60 миллионов человек. Эта цифра сравнима с населением Германии – около 82 миллионов.
1: «Хочу все знать».

0: Музыка искателей. Василий Соловьев-Седой.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до гряды.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: данных о том, какой контент в каталоге создан при помощи нейросетей. Конкретный формат отображения такой пометки пока не определен. Он будет зависеть от объема данных, которые предоставят правообладатели. На первом этапе компания рассматривает маркировку как инструмент информирования слушателей, а не как основание для выделения ИИ-контента в отдельный каталог. Специальной категории или отдельного раздела с нейромузыкой на сервисе создавать пока не планируют. При этом Яндекс.Музыка уже запустила тематический редакторский плейлист «Люди и искусство», в который вошли треки авторов, использующих нейросети как часть творческого процесса, например, при поиске звучания, ритмических решений или экспериментов с голосом. Похожие инициативы уже реализуют зарубежные музыкальные платформы. С сентября 26 года Spotify планирует помечать отметкой AI-персона профили исполнителей, чья творческая персона полностью или преимущественно сгенерирована искусственным интеллектом. Такие профили не будут автоматически попадать в персональные и редакционные подборки сервиса. В Spotify уточняют, что новая система коснется именно ИИ-персон, а не любого использования нейросетей при создании музыки в целом. Deezer ввела маркировку полностью сгенерированной музыки еще в июне 2025 года, раньше других крупных стриминговых сервисов. Система автоматически определяет такие композиции и добавляет соответствующую пометку к альбому, а сами треки исключаются из алгоритмических рекомендаций. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето.

должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня расскажу, откуда взялось странное слово «шаромыга». У него нет никаких латинских или старославянских корней, и оно не было заимствовано из тюркского. Появилось это слово в начале 19 века, когда разбитая наполеоновская армия возвращалась домой. Никакого обеспечения у французов, понятное дело, не было. Еду приходилось добывать всеми доступными средствами. Например, вежливостью. Солдаты просили есть у деревенских баб и мужиков и сопровождали это привычным для себя «mon cher ami», что переводится как «мой дорогой друг». Простой русский народ французского не знал, но фразу эту слышали так часто, что, завидев очередных попрошаек, говорили: «вон шаромыг идет». Так красивое французское обращение превратилось в шаромыгу и стало обозначать жалкого бродягу и воришку.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райс», «Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Петр любил медицину и собственноручно удалял людям больные зубы. В кунсткамере хранится коллекция из 32 вырванных им зубов.
0: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

0: искатели.
1: Игоря и Дмитрия Бухманов в России знают немногие. Основатели компании Playrix родились в Вологде, построили один из крупнейших бизнесов в мире мобильных игр и к 2022 году добрались до 12 и 13 строчек российского рейтинга Forbes. У братьев по 8,1 миллиардов долларов на каждого. Начиналось все с гораздо более скромных сумм. В 2001-м на своем первом подаренном дедом компьютере они написали простенькую игру и выставили на продажу в интернете. Игру неожиданно за месяц купили 4 человека, а будущие миллиардеры заработали $60 на двоих. Надо сказать, что один из разработчиков тогда еще учился в школе. Playrix начала свою работу в 2004-м. На старте было 4 человека, которые трудились в комнатах, арендованных на книжных складах. Через 2 года их стало 10, а еще через 2 – около 100. Компания росла и довольно быстро достигла заработка в 5-6 миллионов долларов в год. Playrix тогда выпускала игры для компьютеров. Но в 2009-м Дмитрий Бухман поехал на международную игровую конференцию, где четко понял, что делать нужно мобильную историю. Компания изменила курс и начала работать на рынке бесплатных мобильных игр со встроенными покупками. Прорывом стал выход игры Township. Она сразу же стала успешной и продолжала расти еще несколько лет после релиза. Вместе росла и компания. Playrix открыла офисы в разных городах. Счет числа ее сотрудников уже пошел на тысячи. Очередной скачок произошел на фоне пандемии. Люди оказались запертыми дома, и одной из немногих возможностей уединения стал личный смартфон. Количество скачиваний игр Playrix выросло вдвое и достигло 100 миллионов в месяц. Самые популярные игры компании – Homescapes и Gardenscapes. Их главный персонаж – дворецкий Остин, который занимается ремонтом в доме или приводит в порядок фамильный сад. Интересно, что игры, как и сама компания, больше известны за границей. В России их только делают. Сейчас Playrix – второй в мире разработчик мобильных игр, сотрудники которого живут в разных городах и странах. А Игорь и Дмитрий Бухманы – одни из немногих предпринимателей, чье благосостояние продолжает расти.
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Маша, Каня, Конка, Пачек, Уманила, Личку, Начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: А папа так копыт, пыль по полю летит.
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Одна из самых странных улиц в России называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.

0: Ком об экономике в программе «Кошелек».
1: Вход в онлайн-банки при подключении к открытому Wi-Fi в аэропортах, отелях и кафе представляет угрозу для финансов туристов, поскольку в таких сетях злоумышленники могут перехватывать трафик с паролями пользователей. Об этом рассказал исполняющий обязанности заведующего кафедрой телекоммуникаций Российского технического университета Святослав Литвинов. По словам эксперта, отказ от ввода логинов и паролей в открытых сетях должен восприниматься пользователями таким же базовым правилом безопасности, как и пристегивание ремнем в машине. В общественных сетях не следует вводить пароли, данные банковских карт и другую чувствительную информацию, считает эксперт. Злоумышленник, находящийся в этой же сети, может получить доступ к передаваемым данным. Кроме того, мошенники могут создавать точки доступа с названиями, похожими на сети аэропортов, отелей или кафе, что делает перехват данных еще проще. Специалист также рекомендует отключить автоматическое подключение к общедоступным сетям и удалить из памяти устройства сохраненные открытые точки доступа.
0: Копейка рубль бережет.
1: Россиянин, который регулярно пользуется платной медициной, в 2027 году сможет сэкономить от 50 до 120 тысяч рублей, а семья из двух взрослых от 100 до 200 тысяч. Для этого следует использовать возможности ОМС, отказаться от обследований без показаний и получать второе мнение перед дорогостоящим лечением, рассказал газете «Ру» невролог Александр Ткачев. Самый дорогой способ – экономить на здоровье. Не ходить к врачу, пока боль не станет невыносимой. Второй по стоимости способ – обследовать все подряд и лечить каждое отклонение в анализах. Экономить нужно не на здоровье, а на ненужной медицине, подчеркнул эксперт. В первую очередь врач посоветовал использовать диспансеризацию по ОМС. Россияне от 18 до 39 лет могут проходить ее раз в 3 года, а после 40 лет – ежегодно. Это позволяет бесплатно получить базовую оценку здоровья и понять, нужны ли дополнительные исследования, пояснил врач.
0: Идея на миллион.
1: Более трети россиян начинают учить своих детей основам инвестирования в возрасте 12-13 лет. Согласно итогам опроса, 38% российских родителей впервые рассказали ребенку о том, что деньги можно приумножать в 12-13 лет. Другие 29% респондентов начали говорить об инвестициях после того, как ребенок достиг возраста получения паспорта. Карманные деньги наследникам выдают 72% опрошенных. При этом 27% респондентов позволяют детям тратить деньги без каких-либо условий. Об этом сообщают «Известия». И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.

0: Древние римляне использовали одну руку, чтобы показать числа до 100, и другую, чтобы показать числа больше 100. Используя обе руки, они могли сосчитать до 10 тысяч.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

«Жигули» — это не только часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, но и линейка легковых автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода. Самые массовые советские автомобили выпускали с 1970 по 2014 годы. За этот период с конвейера сошло 17 миллионов 600 тысяч машин. Свое название автомобиль получил по Жигулевским горам, которые находятся как раз напротив автозавода, на противоположном берегу Волги. Прототипом для ВАЗовской копейки, так водители называли модель ВАЗ-2101, послужил итальянский ФИАТ-124. Первые 6 автомобилей сошли с конвейера в апреле 70-го года. Вскоре появился универсал ВАЗ-2102, в народе называемый «двушкой», и люксовая модель ВАЗ-2103. Всего было выпущено 7 моделей «Жигулей» с индексами от 2101 до 2107. Автомобиль стал визитной карточкой советского автопрома. «Жигули» не были лишены недостатков, но имели также достоинства. Об этом свидетельствует перечень рекордов, установленных на этом автомобиле. Например, в 70-е годы «Жигули» были вне конкуренции по динамике. ВАЗ-2101 за 20 секунд развивал скорость 100 км в час и мог разогнаться до 142 км в час. По тем временам это было очень много. А последующие за копейкой «шестерка» и «семерка» ездили уже со скоростью 150 км в час, а до сотни разгонялись за 16 секунд. Автомобили были оснащены двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 70 лошадиных сил. Когда на «шестерку» поставили роторный двигатель мощностью 140 лошадиных сил, она разогналась до 180 км в час. Это была фантастическая скорость. Увы, подвеска, тормоза, шины и главные дороги не были рассчитаны на такую скорость, поэтому в массовое производство модель не пошла. Автомобили выпускали поштучно, по заказу МВД. У преступников уйти от погони шансов не было. Но самой быстрой стала модель ВАЗ-2105 ВФТС, которая развивала скорость 190 км в час. Таких машин было выпущено всего 30 штук.

Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: По японской легенде, первый чайный куст вырос на том месте, куда упали веки принца Дарумы, который он обрезал, чтобы не заснуть во время медитации. С этого куста последователи Дарумы собрали листья и приготовили бодрящий напиток.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка искателей.
1: The Writers Brothers. Привидение.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: После изобретения Бенджамином Франклином громоотвода в середине 18 века на громоотводы возникла мода. Их устанавливали не только на здания, но и на зонтики, и даже на дамские шляпы.
3: Хочу все

0: а имя Этери Тутберидзе все чаще стало появляться в прессе. Спортивная карьера Этери Георгиевны – яркий пример поговорки, что терпение и труд – все перетрут. Свой собственный путь фигуристки она была вынуждена прервать из-за недостатка средств. Чтобы заработать, еще совсем юной девушкой улетела в США. Там она должна была выступать в ледовом шоу. Но из-за проблем с документами других участников контракт был расторгнут. Тутберидзе оказалась в Америке без денег и работы. Приходилось жить буквально в приюте для малоимущих. В 1996 году она была ранена во время теракта в Оклахоме. На некоторое время ее с партнером даже приютил сотрудник пожарной службы. Но именно в тот период Тутберидзе начала тренировать. Сначала на общественных катках. Но у нее получалось. Вернувшись в Россию, сразу стала искать работу тренера. Мест нигде не было, и никто из старых знакомых помочь не мог. Однажды в телефонном справочнике она увидела объявление «Цирка на льду». Позвонила. Ей предложили две площадки. Одну на Таганке, где требовался тренер 3 раза в неделю. Вторую в Братеево, в группу здоровья. Спустя какое-то время Этери взяла группу в Зеленограде. Затем позвали на каток Серебряный, где у нее появились первые чемпионы первенства России. Победители финала Кубка страны. На 2 последних Олимпиадах в Пекине и Пхёнчхане победительницами личных соревнований среди женщин стали ученицы Тутберидзе. И вообще почти все именитые чемпионки последних лет тренировались у Этери. Среди них Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алина Загитова и чемпионка России 2023 года Софья Акатьева.
1: Наши искатели.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Важный атрибут внешности запорожского казака – длинный чуб отращивали лишь опытные и закаленные в боях запорожцы. Согласно легенде, лишь за длинный чуб милостивый бог мог вытащить его из адских котлов, куда казак попадал за свои грехи.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Операции с цифровым рублем, которые станут доступны широкому кругу россиян, с 1 сентября будут для них бесплатными, пишут РИА Новости. По словам специалистов, в отличие от физлиц, бизнесу придется платить комиссии за использование цифровой национальной валюты, но этот сбор должен быть минимальным в сравнении с банковскими тарифами за аналогичные безналичные операции. Электронный кошелек под цифровой рубль можно будет завести в мобильном приложении работающего с ним банка, то есть любого из списка системно значимых. На главной странице сервиса должна появиться специальная кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе запуска цифрового рубля для широкого круга пользователей доступ к нему получат клиенты 12 российских системно значимых банков, консолидирующих свыше 80% платежного рынка. Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов составляет 700 граммов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более 1 килограмма. По словам пресс-службы, для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент ранца – широкие и мягкие регулируемые лямки. И в завершении выпуска более трети россиян стали чаще следить за количеством белка в рационе, а 44% включает белковые продукты в каждый прием пищи. 54% считают, что надпись «высокое содержание белка» автоматически делает продукт более полезным, а 66% готовы за него переплачивать. Таковы данные исследования, с которыми ознакомилась газета «РУ». Среди продуктов с высоким содержанием белка россияне чаще всего выбирают яйца, мясо и творог. Около трети стали чаще покупать белковые версии привычных продуктов – протеиновые батончики, сыры с высоким содержанием белка и белковые десерты. Интерес к белку связан с трендом на здоровый образ жизни, советами близких и акциями в магазинах. Главное преимущество – длительное чувство сытости, поддержка необходимого уровня белка и польза для здоровья. При выборе продуктов жители страны смотрят на натуральный состав и количество белка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Во времена расцвета Арабской империи на содержание женщин при дворе халифа в день тратилось примерно 100 динаров, что составляет сейчас более 10 тысяч долларов. Аль-Хризми утверждает, что в гареме было 12 тысяч женщин. Более ранние сведения историка Аль-Масуди говорят о 4 тысячах жен и наложниц, а одна неназванная рукопись вообще говорит всего лишь о 400. В X веке гаремом халифа заведовали две управительницы, причем одна была от самого халифа, а другая от его матери. Безразличие к происхождению жен халифа, чаще всего тюркских или греческих рабынь, порождало среди придворных и высших чинов государственного аппарата постоянный страх и неуверенность. Каждая из управительниц гарема через жен халифа, естественно, старалась как можно лучше пристроить своих сторонников и родственников. Например, управительница гарема от матери халифа даже сделала своего брата предводителем правящей знати аббасидов. Но тут уже вся знать возмутилась, и халиф был вынужден передать эту должность, самую аристократичную при дворе, как и было по обычаю заведено, по наследству сыну того, кто занимал ее ранее. Вообще, от матери халифа зачинщица большинства распри и интриг знать в то время так натерпелась, что следующий халиф был избран главным образом потому, что его матери уже не было в живых.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, у мамы ванечку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А папа так копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать. Шприц, которым колют бывалого в фильме «Кавказская пленница», называется шприц Жанне. Его объем может достигать 500 мл. На самом деле он предназначен не для инъекций, а для дренирования, промывания полостей и выкармливания. Использовать большой шприц в «Кавказской пленнице» предложил Юрий Никулин. Он же принес его из цирка. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Столицей Кузбасса является Кемерово. Город был основан в 1701 году на берегах реки Томь. Впервые поселение упомянул тобольский топограф и географ Семен Ремезов. Он писал также, что, по словам местных жителей, между деревнями Комарово и Красное на левом берегу реки есть выходы каменного угля. Спустя два столетия Кемерово стал крупнейшим в стране центром угледобывающей промышленности. На высоком берегу Томи раскинулся старинный жилой район, постройки которого вызывают удивление. Внешний облик домов не характерен для Сибири. Мы будто попадаем в какой-то провинциальный уголок Западной Европы. Это действительно так. Для освоения угольных месторождений не хватало инженеров и рабочих, поэтому в 1922 году правительство приняло решение пригласить иностранцев. Так в Кузбассе появились 8 тысяч голландцев, американцев, финнов, немцев. В Кемерово они основали колонию, которую называли то голландской, то американской. Она действовала до 26 года. Сейчас на месте колонии в упомянутом Ремезовом месте находится шахтерский музей-заповедник «Красная горка». Именно здесь, в 1721 году, Михайло Волков нашел первый кузнецкий уголь. Музей открывали с участием посла Нидерландов в России. В настоящее время на обширной территории разместились образцы различной горнодобывающей техники. Большой интерес вызывает экспозиция «Шахта», представляющая собой реалистичную реконструкцию угольных забоев. Основная экспозиция размещается в доме, в котором жил директор иностранной колонии Себальд Рутгерс. На берегу Томи установлена скульптура «Святая великомученица Варвара», которая считается покровительницей людей, умерших внезапно. Это напрямую связано с профессией шахтера. Отсюда открывается лучшая панорама реки и города. Визитной карточкой заповедника считается мемориал «Память шахтерам Кузбасса» работы Эрнста Неизвестного. В музейном магазине продают сувенирные магниты, изготовленные на основе кузнецкого угля. Отличная память о посещении Кузбасса.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Клич болельщиков «Шайбу-шайбу» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол, и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу про хлеб насущный. По строению и звучанию фразы понятно, что она имеет старославянское происхождение. Вернее, даже церковно-славянское. В молитве «Отче наш» есть вот такая строка: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Дословно эта строка переводится как «Хлеб наш насущный дай нам на сегодня». Местоимение «наш» со временем пропало, а словосочетание «хлеб насущный» плотно вошло в мирской язык. Сначала так называли только пищу. Позже название расширилось, и этим словосочетанием стали называть и финансовые, материальные средства. А еще позднее к хлебу насущному добавились духовные потребности, то, без чего не может обойтись культурный человек. Сейчас мы его используем чаще всего в двух случаях. Во-первых, когда хотим обозначить минимальный и необходимый для жизни набор, а во-вторых, когда говорим о базовых ценностях, о чем-то фундаментальном.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. В колледже Антуана де Сент-Экзюпери прозвали лунатиком, потому что он часто и подолгу смотрел на звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Кладоискатель. Нас слушают в Тамбове на 101.4 FM.
1: Первое, что приходит на ум при упоминании Тамбова, это крылатое выражение «Тамбовский волк тебе товарищ». Фразеологизм имеет глубокие исторические корни и несколько версий происхождения. От древнерусской до времен Тамбовского восстания в начале прошлого века. Всенародную известность фразеологизму принесла комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Правда, в фильме фраза прозвучала немного иначе. «Тамбовский волк тебе боярин». Но не только этот эпизод связывает Тамбов с кинематографом. В Тамбове родился Лев Кулешов. Кинорежиссер, актер, основатель и первый преподаватель в ГИКа Всероссийского государственного института кинематографии. Свою творческую карьеру он начал с работы художником на киностудии. Потом снялся в качестве актера, а вскоре уже руководил съемкой картин. Позже по его учебнику «Основы кинорежиссуры», вышедшему в 1941 году, учились многие будущие известные режиссеры. Книга была переведена на множество языков мира. В общей сложности Кулешов снял около 20 фильмов. В честь патриарха советского кино названа одна из тамбовских улиц. Родом из Тамбова сценарист и режиссер Вячеслав Рогожкин. Среди его работ «Русские бабы», «Охотники за бриллиантами», «Крик совы». В 2005 году он снял телесериал «Парижане». В съемках принимал участие легендарный французский актер Пьер Ришар, а сами съемки проходили в селе Тулиновка, неподалеку от Тамбова. Примечательно, что в картине снимались футболисты московского «Спартака». Они приняли участие в смешной сцене футбольного матча со сборной «Деревни Париж», который проходил по колено в жидкой грязи. В Тамбове снимали фильм «Судьба человека», в котором Сергей Бондарчук впервые выступил в качестве режиссера. Эпизод прощания с семьей снимали на железнодорожном вокзале. В сцене с беженцами в массовке участвовали местные жители. Ее снимали возле Татарского вала, где сейчас находится автовокзал «Тамбов». Съемки в городе проходили летом 1958 года, но и сейчас некоторые места, засветившиеся в картине, можно узнать.
0: Радиоискатель нас слушает.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Округление глаз при удивлении или страхе – это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

правила искателей. Боксер – это тот, кто дерется. Он принимает и наносит удары, мечтает о победе, а иногда терпит поражение. И тогда, вернувшись домой с пластырем на брови, он спрашивает себя: «А может, зря я мечтал?» Адриано Челентано. Для радиоискателей.

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Остров Барбадос получил свое название от португальского исследователя Педро Кампоса, который увидел множество произраставших здесь фиговых деревьев, обвитых похожими на бороды эпифитами. Барбадос по-португальски «бородатый».
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Человек, который верит в сказку, однажды в нее попадает, потому что у него есть сердце. Сергей Королев. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самая быстрая в мире птица – сапсан. Его рекорд – полет со скоростью более 200 км в час. Во время пикирования сапсан разгоняется до 389 км в час.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Căciul. Хочу все знать.
1: Отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различны.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Wonders. То, что ты делаешь.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если ты гонишься за славой, она будет убегать от тебя. И если ты идешь учиться, чтобы получить диплом, тоже ничего не получится. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

Интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты посмотри, ночь на горящие окна. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Правила искателей.
1: Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Бернард Шоу. Драматург. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он

Ведь слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держи день.

крикнул «берегись», но было поздно. За 8 бед один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Он мне сказал: держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Он мне сказал: держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась.

0: раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Оттава является столицей Канады. Однако административным центром провинции Онтарио, где расположена Оттава, является город Торонто. То же самое в Нидерландах. Центр провинции Северная Голландия, где находится Амстердам, располагается в Харлеме. Еще интереснее ситуация в Дании, где столица Копенгаген находится в столичной области, центром которой является маленький городок Хиллерёд.

совсем мы одинокая ночь. Лезут мысли о третьем конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Музыка искателей.
1: Михаил Боярский. Дамы приглашают кавалеров.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

окошко месяца, мах.

0: Правила искателей.
1: Учитесь у всех, не подражайте никому. Максим Горький. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Ничего страшного, когда над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Михаил Жванецкий. Для радио «Искатель».

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось, просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день от работы, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.

0: кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Радиоискатель. Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Ночь – это время для сна, а не для пьянства. Если ты нарушаешь этот закон, ты будешь казнен. Виктор Цой. Для радио «Искатель».
2: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных

0: Радиоискатель. В этом есть смысл.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Воронежской области протекают две реки с именем Девица. Обе впадают в Дон и обе имеют притоком реки с именем Рассошка.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».